жить. Сродный, родный кровь с вами. Take me in your arms. But not too close.